0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты думал, что в Ростик столько жарят курицу, то ты еще не слушал наш подкаст. В сочном разговоре топы компании честно и с юмором отвечают на вопросы от тех, кто знает кухню изнутри, то есть от тебя. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова – эти имена уже были в эфире. Осталось только твое ухо. Включай сочный разговор в телеге на телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Корпоративная мудрость на одной волне с тобой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то не знал.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы, коллег, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

Rostics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostics», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, начинаем новую летнюю неделю. И знаешь, есть такая мысль: настроение понедельника часто зависит не от календаря, а от людей, которые рядом. Если рядом сильная команда, любимая музыка и желание делать свое дело хорошо, неделя точно задастся. Так что сегодня ловим позитивный настрой, поддерживаем коллег, говорим друг другу спасибо и заряжаем хорошим настроением не только себя, но и гостей. Ведь именно из таких мелочей складывается тот самый сервис, за которым хочется возвращаться.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад слилось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: игра. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chikin.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды».

0: новичок нашей семьи. И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Rostex?
1: Я работаю в Rostex чуть меньше месяца.
0: А какие были первые впечатления и эмоции?
1: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
0: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
1: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
0: А почему именно ты выбрала работу в Rostex в качестве своей работы?
1: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
0: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
1: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
0: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Rostex. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
2: Rostex. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: На радио поговорим в эфире Chicken FM.
1: Эра Chicken FM, салют! Самое время рассказать про нашу акцию «Добрый баскет». С каждого проданного баскета «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты», который помогает подросткам из детских домов сделать первые шаги во взрослую жизнь и найти свою первую профессию. Получается, что каждый проданный баскет – это не только вкусный обед, но и настоящее доброе дело. Спасибо каждому ресторану и каждому сотруднику, который становится частью этой большой и важной истории.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ДУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи там заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Ростиксе.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда. Напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Наверняка у каждого есть песня, которая моментально поднимает настроение. Та самая, под которую хочется улыбаться, подпевать или просто работать с хорошим вайбом. Есть такой трек у тебя? Уверен. Оставляй его в нашем телеграм-канале «Я в Ростикс». Находи в закрепе рубрику «Заказ принят», записывай голосовое сообщение с приветом и названием композиции. Ну а дальше включай Chicken FM. Вполне возможно, совсем скоро именно твой музыкальный выбор услышит вся команда.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень. Стремимся.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Иногда кажется, что большие результаты складываются только из сложных решений. Но на самом деле все начинается гораздо проще. Поддержал коллегу, поблагодарил за помощь, подсказал новичку и улыбнулся гостю. Вот из таких моментов рождается настоящая команда. И именно так каждый день мы реализуем нашу миссию – радовать уникальным вкусом, качеством и незабываемым сервисом.
0: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас столик с растражками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольны, и приходят.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Дай 5. Мы в одной команде.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкю в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта R-Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда ты улыбаешься гостю, это не просто сервис, это маленькая победа дня. Ну а если гость ушел с крыльями, довольный и с соусом на носу, это уже выполненная миссия. Помни, качество, забота и чуткость – это не просто слова, это секретный рецепт нашего успеха. Дари гостям не только вкус, но и настроение, а коллегам – добрые слова. Передавай приветы своему супергерою, супергероине по кухне. Делай это на портале chicken.fm. Улыбка обязательно будет в комплекте.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили, уже».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Виктория из ресторана «Ростикс Викса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс». Зажигаю с командой Chicken FM. Chicken FM. Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротил» гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротил» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью. И убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Ростикс Лукашевич в Омске. Нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индире. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Имба-звук. Сочно. До упора.
1: В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
2: Звучит сочно.
0: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Яврустикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии, и всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: It's Frostix.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене. Вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет замдиректора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс. В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском 19:00.

0: Да, соло хорошо, но только в караоке, а в ресторане команда рулит. Когда один подает, второй жарит, третий шутит, а четвертый разруливает очередь. Вот тогда и рождается синергия. И, кстати, вместе мы достигаем большего, в том числе, когда пьем чай в перерыве. Передай пятюню своему любимке через портал chicken.fm. Передавай привет и признание, пусть знает, что без него было бы не то.
1: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
2: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
3: Chicken FM. Твоя музыка.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение. Привет из ресторана «Домос». Поздравления сотрудникам Чинару и Мурату с днем рождения. Сегодня в нашем ресторане два больших повода быть счастливыми. Желаю ребятам оставаться такими же жизнерадостными, не сдаваться перед трудностями, ведь мы команда, которая всегда поможет. С днем рождения, ребята! Мы на Chicken FM Чинара и Мурата также поздравляем с днем рождения. Ребята, пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а всем остальным напоминаю, отправить сообщение в эфир легко и просто.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу? Chicken.

Однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты думал, что в Ростик столько жарят курицу, то ты еще не слушал наш подкаст. В сочном разговоре топы компании честно и с юмором отвечают на вопросы от тех, кто знает кухню изнутри, то есть от тебя. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова – эти имена уже были в эфире. Осталось только твое ухо. Включай сочный разговор в телеге на телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Корпоративная мудрость на одной волне с тобой.
2: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Из Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.com.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый в Ростикс». Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в

ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

Я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалову. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
3: Горячие хиты.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Бориса Глебского «Воронеж». В «Ростикс» я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в «Воронеже» 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно!

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, начинаем новую летнюю неделю. И знаешь, есть такая мысль. Настроение понедельника часто зависит не от календаря, а от людей, которые рядом. Если рядом сильная команда, любимая музыка и желание делать свое дело хорошо, неделя точно задастся. Так что сегодня ловим позитивный настрой, поддерживаем коллег, говорим друг другу спасибо и заряжаем хорошим настроением не только себя, но и гостей. Ведь именно из таких мелочей складывается тот самый сервис, за которым хочется возвращаться.
2: Чикен FM в твоем стиле. We'll be right back.

0: Команда. Мой наставник.
1: Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш, очень хороший директор, помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя Пихотин, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает, всегда с нами на связи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я Ростик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наше также поздравление с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в

0: Chicken FM. Танцуй, пока горячо.
1: В Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: вам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Эра Chicken FM, салют! Самое время рассказать про нашу акцию «Добрый баскет». С каждого проданного баскета Rostix перечисляют 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты», который помогает подросткам из детских домов сделать первые шаги во взрослую жизнь и найти свою первую профессию. Получается, что каждый проданный баскет — это не только вкусный обед, но и настоящее доброе дело. Спасибо каждому ресторану и каждому сотруднику, который становится частью этой большой и важной истории.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ребята, Ростикс Королёв присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Связи с командой.
1: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: Just trust me. Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Наверняка у каждого есть песня, которая моментально поднимает настроение. Та самая, под которую хочется улыбаться, подпевать или просто работать с хорошим вайбом. Есть такой трек у тебя? Уверен. Оставляй его в нашем телеграм-канале. Я в Ростикс. Находи в закрепе рубрику «Заказ принят». Записывай голосовое сообщение с приветом и названием композиции. Ну а дальше включай Chicken FM. Вполне возможно, совсем скоро именно твой музыкальный выбор услышит вся команда. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сукроп Мухторов». Я лично сам кровь сдаю, волонтер, через сайт «Ирби Фэмили». Там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: «Чикен ФМ» на связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Сергей, и я из ресторана «Ростикс» у Горчакова в Москве. Хотел бы передать огромный привет своей команде, также отметить моего любимого менеджера Кристину. Хочу сегодня пожелать всем удачной смены и поставить песню исполнителя Эльбруса Джанмирзоева «Мелодия дождя». Всем удачи!

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля. Chicken FM.

hit him with the

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды». Vibe в Ростикс.

0: первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана «Ростикс» в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
2: Chicken

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Зажигаю

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве 15:00, а в Екатеринбурге

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Иногда кажется, что большие результаты складываются только из сложных решений. Но на самом деле все начинается гораздо проще. Поддержал коллегу, поблагодарил за помощь, подсказал новичку и улыбнулся гостю. Вот из таких моментов рождается настоящая команда. И именно так каждый день мы реализуем нашу миссию радовать уникальным вкусом, качеством и незабываемым сервисом.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Почти каждое утро я открываю, на авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу знаю и пробиваю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс Тверь Олимп». Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростик»

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа, работа.
2: Из Ростикс.

0: на связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы, коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда ты улыбаешься гостю, это не просто сервис, это маленькая победа дня. Ну а если гость ушел с крыльями, довольный и с соусом на носу, это уже выполненная миссия. Помни, качество, забота и чуткость – это не просто слова, это секретный рецепт нашего успеха. Дари гостям не только вкус, но и настроение, а коллегам – добрые слова. Передавай приветы своему супергерою, супергероине по кухне. Делай это на портале chicken.fm. Улыбка обязательно будет в комплекте.
0: Vibe в Rostix.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Просыпайся, работа

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Евростикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее. Менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, я Влад с ресторана «Ростик» Зеленокумск. Передаю привет лучшим коллегам, особенно Истомину Данилу, и хочу заказать песню «Мальчик на девятке».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды». Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Химки в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Да, соло хорошо, но только в караоке, а в ресторане команда рулит. Когда один подает, второй жарит, третий шутит, а четвертый разруливает очередь. Вот тогда и рождается синергия. И, кстати, вместе мы достигаем большего, в том числе, когда пьем чай в перерыве. Передай пятюню своему любимке через портал chicken.fm. Передавай привет и признание, пусть знает, что без него было бы не то.
1: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал во всех станциях у меня работает. Собираюсь на менеджера сдать.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Сергей, и я из ресторана «Ростикс» Горчакова в Москве. Хотел бы передать огромный привет своей команде, также отметить моего любимого менеджера Кристину. Хочу сегодня пожелать всем удачной смены и поставить песню исполнителя Эльбруса Джанмирзоева «Мелодия дождя». Всем удачи!

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: тренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротил» гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротил» с гостиной «Дворе». Я посетила ее в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты думал, что в Ростик столько жарят курицу, то ты еще не слушал наш подкаст. В сочном разговоре топы компании честно и с юмором отвечают на вопросы от тех, кто знает кухню изнутри, то есть от тебя. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова – эти имена уже были в эфире. Осталось только твое ухо. Включай сочный разговор в телеге на телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Корпоративная мудрость на одной волне с тобой.
2: Chicken FM. Четкий бит.

0: мой наставник.
1: Ресторан «Чехов, Москва». Помощник работника ресторана с укропом хторов. Их не один или два, их очень много. Из ресторана «Карнавал Чехов» Елена Нехай. Из нашего именно ресторана менеджер смены Сапарбиева Ирина. Заместитель директора Андреева Ирина. Директор ресторана Слободского Валентина. Ну и ребята, которые уже давно работают, они тоже помогали. Они много меня подсказывали. Ну, они мои наставники, можно сказать.
2: Я на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: с преград, с поддержкой такой и дружбою навечно. Наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
1: Chikin FM звучит сочно.

Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Правда, меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ну, конечно, цель у нас – это сделать большой товарооборот, потому что у нас здесь находятся Голубые озера, и как бы летом, да, гостей очень много. Из близлежащих городов и из Москвы много приезжает. А так стараемся достичь результатов по товарообороту. Ну, конечно, и средний чек. Нам никто не отменял. Стараемся больше подсказок сделать, больше модификаторов предложить.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
3: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
3: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
3: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в наш

0: нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
1: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
0: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Ваганева и рубрика «Новичок нашей команды».
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Сразу мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
0: Чикен FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Rostix.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Rostix?
2: Я работаю в Rostix чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-намного легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Rostix в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Rostix. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Это Chicken FM – голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебского «Воронеж». В «Ростикс» я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в «Воронеже» 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: мой наставник.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Самый главный наставник, которого мы до сих пор вспоминаем, это первый наш директор, тамбовский Вячеслав. Вот его прям мы всегда вспоминаем. И наставник прям он очень хороший был. Наверное, поэтому мы и задержались здесь настолько долго.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
4: only. «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индире. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Поговорим.
2: Это Chicken FM, салют. А у тебя есть мнение? Конечно, есть. Именно поэтому в телеграм-канале Евростикс продолжается наша рубрика «Есть мнение». Мы регулярно задаем вопросы разные, иногда серьезные, иногда забавные, но всегда такие, на которые хочется ответить. Выбирай вариант в голосовании, рассказывай свою историю в комментариях, а потом слушай обсуждение в эфире Chicken FM. И не забудь указать свой ресторан и имя. Возможно, именно твой ответ прозвучит на нашей волне.
3: В Москве 23:00, а в Нижневартовске час ночи.
4: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
5: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Волоса. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. Именно мой ресторан пытается быть, во-первых, лучшим на территории по всем показателям. По NPS, по товарообороту, по проверке рост. Все проверки мы пытаемся пройти на 100%, такие как HR, финаудит.
2: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

spirits. Sacred. It's a rebirth. Eroticism.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Хочешь добавить в эфир больше энергии? Сделай это сам. Рубрика «Заказ принят». Это возможность поставить песню, которая вдохновляет именно тебя. Открывай телеграм-канал «Яврастикс», находи закреп и отправляй голосовуху с названием трека и добрыми словами. Слушай Чикен FM, лови момент, когда твой музыкальный вайб выйдет в эфир.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Команда у нас дружная, команда небольшая, но мы все работаем уже много лет друг с другом. И поддерживаем, и подарки друг другу дарим обязательно. Ходим на корпоративы наши внутренние. Вот уже собирались.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене, вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет сам директора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Дай 5! Мы на одной волне! Chicken FM!

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Иногда самая важная специя – это отзывчивость. Кто-то подменил тебя на смене, подставил плечо, когда ты растерян, принес чай, когда ты устал. Все это – большое сердце в действии. Мы не просто делаем вкусно, мы делаем по-доброму. Искренность, доверие, забота и наш ресторан светятся тепло. Поблагодари коллегу, другу с добрым сердцем на портале chicken.fm. Передавай привет, признание. Пусть у него будет два крыла и одно гигантское спасибо.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение. Привет из ресторана «Домос». Поздравления сотрудникам Чинару и Мурату с днем рождения. Сегодня в нашем ресторане два больших повода быть счастливыми. Желаю ребятам оставаться такими же жизнерадостными, не сдаваться перед трудностями, ведь мы команда, которая всегда поможет. С днем рождения, ребята! Мы на Chicken FM Чинара и Мурата также поздравляем с днем рождения. Ребята, пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а всем остальным напоминаю, отправить сообщение в эфир легко и просто.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Chicken FM.

Хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей. Я спешил к ней одной, я спешил к ней с

0: связи с командой.
1: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. «Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Это место, где работа становится чуть веселее. Здесь делятся историями, шутят, показывают настоящую жизнь ресторанов и иногда попадают прямо в точку. Хочешь быть частью? Подписывайся в Телеграм или в Максе. И да, коллег тоже подтягивай. Контент лучше заходит вместе. Все ссылки уже ждут тебя на сайте chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладить.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».